you're ready or not, guess what? It's Saturday night, and it's Zabava time. Добрый вечер, шановные гости. Я вас витаю. Будьте с нами слухати на нашу Забаву.